качканику, а я вас качаку не дам. А я вас катам, там пенику, а я вас качаку не дам. Ураника кинию, бай-яй-яй, а я вас качаку не дам. Ну, ханчи, другу, гуна, там.